Дрейк и Хали, Dive Into Me. В этом году Алок уже неплохо так постарался, надо сказать, чтобы порадовать фанатов новыми треками. И с Faceless посотрудничала с Дэвидом Гетто и с Дженнифер Лопес. И вот, пожалуйста, с Хали. И получилось очень круто. Больше когда по большому музыке ждет нас далее, вспомним самый успешный сингл в карьере Ava Max, Sweet But Psycho, совсем скоро. Прежде послушаем проект The Second Voice с суперхитом, который в свое время лидировал в мировом Шазаме. Let Me Be также совсем скоро. А вот раньше всех с нами Мари Краймбрин. С историей все прошло. Здесь на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

подходит для лета. Никакого четкого плана. Да, вот такое легкое покачивание. Сегодня тут, завтра там, на выходные вообще сгоняю куда-нибудь. Это правильно. Жаркое время года, конечно же, надо ценить. А вот еще надо ценить технологичность, комфорт и удобство. Вот в новом приложении Европа Плюс Радио Хаб мы об этом позаботились. Там и эфир можно слушать 24/7, и прямую трансляцию из студии посмотреть, и 9 музыкальных потоков в разных стилях заценить. Приложение абсолютно бесплатное. Скачивай и наслаждайся.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Отдых украсим суперхитами здесь, на Европе плюс. Более того, полчаса мы будем наслаждаться ими без каких-либо остановок. А это, согласись, особенно приятно, особенно круто. Впереди Дипло и Эдриан Нунес с темой Two Steppin'. I'm two steppin' into trouble. Привет, Лави Ава с вещицей Meet Me in the Dark. А еще не пропусти Темпор Сити с суперхитом Self-Aware. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Авичи, Майли Сайрус и многие-многие другие. Полетели.
0: Реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
3: Это более 2,5 миллионов друзей.
4: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
5: Подпишись.
6: Это Антон Камолов,
7: Артур
8: и Саша.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
6: договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

0: Дипло. Это Эдриан Нуньес с темой «Two Steppin'» только что в твоих динамиках. Ну и к слову, восторг, от которого тоже захочется потенцить, совсем скоро случится здесь, на Европе Плюс. Уже завтра в динамике ворвется бригада У, Вэлла Вики, а также радиоактивное шоу «Rush», Антон Камолов, Артур и Саша. Новый сезон уже на подходе. Все самое интересное начнется в понедельник, 17 августа. Подключайся и наслаждайся любимыми шоу. У нас далее больше хитов и больше музыки. Дати, Take Me There, а также диджей Годжи, Джейсон Деруло, Мичико впереди. Оставайся.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу «Rush» возвращаются.

0: невероятно красивый атмосферный трек. Это Dirty Take Me There. Только что в твоих динамиках. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Все треки ожидаются максимально разнообразными. Вдарим инди-рока вместе с Домиником Файком. Послушаем Baby Doll. Прежде ловить дэнс-поп, новинку от Fastboy. Насладимся историей Music Sounds. А вот еще раньше не пропусти супер-хит на стыке Future House и хип-хопа. Don Diablo, Gucci Mane и Emily Sandez Vibe совсем скоро здесь, на Европе Плюс. Никуда не уходи.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
1: Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Сколько стоит кроссовер?
9: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лот 53/1.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дэнса. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Очередной суперхитовый нон-стоп начнется уже через пару мгновений здесь, на Европе плюс. Запоминай, из-за кого стоит провести ближайшие полчаса в максимальной близости с радиоприемником. С нами Баста и Майя Мишель с историей «Если я буду танцевать». Приехала Би Би Рексу и Дэвида Гетту с вещицей «Sad Girls». А еще не пропусти суперхит от клан «Carousel» «Ride». Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс отметится «Imagine Dragons», «Chapel Ron» и многие-многие другие. Будь рядом.

0: Лето и My Michelle с историей «Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь». После таких слов, конечно, сердце становится чуть теплее. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Классная легкая летняя новинка на подходе. Филат в Карасе и Денис Фёрст «Sweet Summer Nights» совсем скоро. Слушаем и наслаждаемся. Прежде с нами Айова, с тем и мы. А вот раньше всех здесь отметится картун Кристен Ярви и Китти Флорентайн с суперхитом «On the Break of Dawn». Все это здесь на Европе Плюс уже в ближайшие минуты.
1: Реклама.
2: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл в Регинас. Только в августе новый Хавейл в Регинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл в Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
3: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Sweet Summer Nights. Это Филатов, Карис и Денис Фёрст прямо сейчас. Ну, Sweet Summer Night уже закончилась. Мы вкатываемся в Sweet Summer Morning здесь, на Европе Плюс. Ну, а воскресное утро особенно прекрасно. Много часов отдыха впереди. А еще впереди больше часов и больше музыки. Послушаем трек с последнего альбома Мадонны Confessions 2. Трек Bizarre, записанный вместе с Мартином Гарриксом совсем скоро. Прежде лови Риальто с историей No One Leaves This Discotheque Alive, а также Леони и Калума Скотта с суперхитом Stay здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
1: Реклама.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже 0+.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Сколько стоит кроссовер?
13: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинас. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинас Магнитогорск. Зеленый лот 53/1.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 20 66 66.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ближайшие полчаса мы проведем в компании топовых артистов, а главные мировые хиты будут греметь без остановок. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. С нами группа The Bouse с историей Magnetic. Прежде здесь отметить сенатор и 54 Ultra с вещицей Talk to You. Чуть раньше не пропустит Эдди Свимса с темой Mr. Know It All. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс лови суперхиты от Шаус, Savage Garden и многих других. А в новом часе встречай Дениса Романова.
0: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Европа плюс.ру.
0: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Величайшая работа.
1: Как я ворвался, я просто пританцовывал и поигрывал еще немножко, как будто бы на виртуальном фортепиано. The Bouse, их работа Magnetic, трек, которому хочется подпевать, хочется подыгрывать. Один из главных хитов лета 2026. Впереди на Европе Плюс больше хитов и больше музыки будет легендарная Мадонна. Мы все в последнее время слушаем ее работу актуальную. Бизар в этот раз будет тема легендарная Frozen. Красотища, обязательно послушаем. Будет Медуза и танцевальный хит I Don't Wanna Go Home Tonight. В общем, тема актуальна, конечно, для уикенда, для времени такого. Я думаю, что у многих сейчас время раннее, поэтому и не отошли еще потихонечку, да? Потихонечку отходят, наоборот, надо сказать, от времени позднего. В общем, мы все-таки в утро перетекаем плавно и как раз-таки ждем эту музыку. Все, буду ставить эту музыку для тебя. Я, меня зовут Денис Романов. Привет и легкого воскресенья.
2: Реклама.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Влажные парфюмированные салфетки Эксе 100 штук или влажные хозяйственные полотенца Эксе 60 штук всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Белые медведи в Магнитогорске.
6: Белые медведи в Магнитогорске.
7: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
8: Билеты в продаже 0+.
9: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган Юнес уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу: улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
10: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинга. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Это команда «Градусы» на ресницах, так называется их. Я аж немножко это... На ресницах. На ресницах. Классная фанки-поп. Тема 26-я строчка в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Потихонечку продвигается выше и выше. Прекрасно. Это прекрасно. Уже на следующей неделе я уверен, что мы их услышим в десятке, почему нет лучших. Но и чтобы так произошло, нужно, конечно, поддержать их на europaplus.ru. Так что заходи, голосуй и дождись новинку от Кайго, трек, за который тоже можно голосовать, чтобы он появился быстрее в чарте. Take Me Back, так называется его трек, будет BTS, их вечный хит Swim. Все это впереди на Европе Плюс скоро.
1: Реклама.

0: Горск по адресу Зеленый Лог 53-57.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать, их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
5: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И по глазам Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172+.
6: от 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинас». Только в августе новый «Хавейл Фригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет – и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинас, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки будет. Мизмо, танцевальная тема Hello, The Sun Is Up, Where Are You? Не соврал, получается. Все так. Будет Келвин Харрис, легенда танцевальной, да и не только. How Deep Is Your Love? Это база, это классика, это мы слушаем. Еще, конечно, слушаем Тейм Импалу и кей-поп суперзвезду Дженни. Их работу Дракула.

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: такая классная тема танцевальная. Не забывайте, что, конечно, самую крутую музыку на планете Земля, в том числе дэнс-поп-хиты, у нас можно слушать здесь, на Европе Плюс. Чем мы и займемся скоро. Будет Алиф Арбен и Body Talk, будет Дэвид Гетта и команда I Supernova Love. А еще, конечно же, можно зайти на europaplus.ru или установить наше новое мобильное приложение, называется Radio Hub, и там все это слушать. Там есть целый поток музыкальной пати, так и называется, если хочется вечеринки. Тем более, уикенд продолжается, поэтому предложение суперактуально. Но и без ограничений, хотел сказать. Предложение без ограничений. Так что заходи, качай Radio Hub во всех магазинах приложений. Мы тебя ждем.
1: Реклама.
2: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: электронное, да и не только это. Diplo, Two Steppin. Мы, конечно, Diplo помним. Самый главный, наверное, проект. Проект жизни Diplo — это команда Major Lazer. Помните эту песню? Lean on. Ладно, я не буду увлекаться, не буду подпевать. Самое главное, знаете, что Diplo — это величайшая суперзвезда. Наверное, вместе с ним в один ряд можно поставить, ну, например, Майли Сайрус. Мы, кстати, скоро послушаем ее работу Flowers здесь на Европе Плюс. Будет также Джейсон Дерула, его история Мичико вместе с диджеем Гоча. Все это впереди на Европе Плюс, все совсем скоро. Лови!
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
1: Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
8: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
9: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Сколько стоит кроссовер? Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинас. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинас Магнитогорск. Зеленый лот 53/1.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: поп-суперстар Элок и соул-звезда Халид Дайв и Into Me, так называется их работа. Совместная тема, классная, очень рекомендую послушать в целом творчество Халида, если такая возможность есть. Впрочем, мы и на Европе Плюс здесь тоже иногда его ставим, и, конечно, других артистов тоже ставим. Не выговорил одну букву. Роб Томас, Lonely No More, поп-рок-хит легендарный, послушаем его до конца часа. Будет Kendrick Lamar и SZA, хип-хоп-звезды, их история, Лютер, все это впереди, все до конца часа услышим совсем скоро.
1: Реклама.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит Хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о Хватамбе на авито.ру 12+.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани и бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
14: Плейлисты разных стилей и направлений.
13: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
15: А котики?
16: И, конечно, котики.

0: Это Роб Томас, Lonely No More. Мы, конечно, одиноки не будем, естественно. У нас здесь на Европе Плюс компания суперкласс, я вам скажу. Есть Fastboy, новинка Music Sounds, Ava Max, Тима Белорусских, Шабузи, Барс Антипс, его великая тема будет Шакира и Бёрна Бой, Дай-Дай. Все впереди, все дадим-дадим в новом часе здесь на Европе Плюс. Скоро. Дождитесь.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: 8 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бикметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Денис, и доброе утро всем. В Минздраве рассказали о готовности к вакцинации от гриппа. КАМАЗ приступил к разработке автобуса с автопилотом. И сегодня день воздушного флота России. Об этом прямо сейчас. Итак, более 56 миллионов доз вакцин для профилактики гриппа поставят в российские регионы. Как сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, начало поставок запланировано на конец августа. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что отечественных вакцин в новом эпидсезоне будет достаточно для проведения прививочной кампании. Вакцинацию планируют проводить за счет федерального бюджета. Россиянки выиграли чемпионат мира по художественной гимнастике в командном многоборье. Соревнования проходят в немецком Франкфурте на Майне. Второе место заняла команда Болгарии, третье – спортсменки из Китая. Добавлю, что чемпионат мира по художественной гимнастике завершится сегодня. Он считается последним первенством планеты, на котором россиянки вынуждены выступать в нейтральном статусе без флага и гимна страны. КАМАЗ приступил к разработке первого автобуса с автопилотом. В компании уточнили, что внедрять такой транспорт на российские дороги станут поэтапно. Процесс будет учитывать опыт эксплуатации беспилотных грузовиков и зависеть от создания необходимой нормативно-правовой базы. Грузовики КАМАЗа системы автопилота проходят испытания на трассах М-11, СКАТ и М-12, а в мае они выполнили первый международный рейс между Россией и Казахстаном. Сегодня день воздушного флота России. Это профессиональный праздник пилотов и работников авиационной инфраструктуры. Ежегодно его отмечают в третье воскресенье августа. 12 августа 1912 года Николай II велел сформировать первую авиационную часть России, а в 1933 году в честь достижений ученых, авиаконструкторов, работников авиапромышленности, а также летного и технического состава ВВС был установлен день воздушного флота. Большинство опрошенных россиянок считают, что мужчина должен зарабатывать больше. Свою позицию они объясняют тем, что мужчина – это добытчик, что делает его более надежным в глазах женщины. Только каждая восьмая россиянка предпочитает равенство в доходах, а 11% женщин спокойно реагируют, если супруг зарабатывает больше. При этом мужчины сообщили, что обеспечивать семью должны оба, однако треть готовы быть главным кормильцем, если женщина ведет быт и растит детей. В конце выпуска курса валют. На выходные ближайший понедельник доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. С вами будет Денис Романов. Всем доброго утра.

0: Это дуэт Fastboy на Европе Плюс. Их новинка Music Sounds. Классная летняя тема. Здорово, что они нас под конец хотя бы лета, но вот таким летним хитом порадовали. На десерт. Будем считать, что на десерт. Кстати, Fastboy очень интересные персонажи. И за последние пару лет о себе громко заявили. Всегда рады слышать их здесь на Европе Плюс. Это 100% так. Если тебе по душе их работа, голосуй на europaplus.ru, чтобы мы услышали ее поскорее в нашем фирменном чарте, в нашем еврохите. Так что ждем. И, конечно, ждем гороскоп. Послушаем его совсем скоро. Какой уикенд без гороскопа? Естественно. Послушаем. Будет также Сэм Тембер и Satellites. Будет Леони и Калум Скотт с треком Stay. Все это уже в ближайшие минуты. Дождись.
1: Реклама.
2: Мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54 71 98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Большой улов ждет тебя! В магазинах «Милый дом» покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя! В магазинах «Милый дом».
8: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков вместе и порядке их получения уточняйте у продавцов.
9: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.

Так, вы ждете гороскоп все? Ну вот слушайте. Гороскоп на сегодня, 16 августа, Овны. Отдыхайте с чистой совестью. На сегодня нет срочных дел. Мантра была. Все, ставим себе задачу на сегодня отдыхать. А тельцы, следите, чтобы по глупости не разрушились кое-какие договоренности. Близнецы, в этот день выбирайте дела только по душе. Раки, весь день с вами будут происходить какие-то чудеса. Львы, покажите хороший пример для окружающих и сделайте доброе дело. Девы, сегодня вам разрешается бросаться из крайности в крайность. Весы, не надо пытаться что-то сделать, если у вас нет сил. А можно всегда, чтобы так было. Скорпионы, постарайтесь сегодня никому не лгать. Стрельцы, легкий и несерьезный подход поможет справиться со сложной задачей. Козероги, чем меньше вас сегодня видно и слышно, тем лучше. Водолеи, вам многое способны простить близкие, но не стоит этим злоупотреблять. И рыбы, наслаждайтесь любой ситуацией, в которой вы неожиданно оказались.

0: субботам в 22.00 слушаем вместе шоу «Резиденс». Если вчера прослушал, стыдоба, конечно. Позор, надо слушать, естественно, в качестве подкаста на europaplus.ru. Там можно зайти, все выбрать. В любой из выпусков, свежие выпуски, как правило, появляются буквально через пару дней, поэтому можно пока послушать все предыдущие. Почему бы нет? Отличный саундтрек. Есть еще пара рекомендаций. Есть Биби Рекса и Дэвид Гетта. Их история «Sad Girls». Будет также Эбен и Халлоу. Все это впереди. Все утром уикенда буду ставить для вас я. Меня зовут Денис Романов. Всем классного воскресенья.
1: Реклама.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: адресу: Зеленый Лог, 53-57.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Белые медведи в Магнитогорске.
5: Белые медведи в Магнитогорске.
6: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
7: Билеты в продаже. 0+.
8: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган Юнес уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу: улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
9: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Сколько стоит кроссовер?
12: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинас. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый Лог, 53-1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Чили. Подробная информация у официального дилера Чили Регинус Магнитогорск. Зеленый Лог, 53-1.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Джон Сам и Джулия Чёрч вместе с ним на вокале Шейцу. Blue, так называется их работа. Тема красивая, танцевальная, для уикенда, конечно, подходящая. А вот для будних дней, ребята, подходит, естественно, наше шоу. Бригада У, шоу Rush. И, конечно же, наверняка все по ним соскучились. Есть отличная новость для вас, для всех. Они возвращаются уже завтра.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу Rush возвращаются.

0: 7 вечера. Встречай любимое шоу на Европе Плюс.
1: Реклама. Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на comtogether.t2.ru.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Raisins и Софи Элис Бэкстер. Heartbreak, Make Me a Dancer. Это оно. Больше хитов и больше музыки впереди. Ждем. Кого ждем? Будет Шиллер. Легендарная тема Dream of You. Будет Тедди Свимс, Mr. Know It All. Боб Синглер и Кайза. Их стильная фанки-поп-история I Can Wait. Все это впереди. Все в новом часе. Дождись.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: В Москве 9 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами снова Марат Бекметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Денис, и доброе утро всем. Россию и Египет связал еще один авиамаршрут. Бабье лето придет в Москву к середине сентября, и сегодня день

малинового варенья. Об этом прямо сейчас. Итак, египетский перевозчик Air Cairo выполнил первый рейс из Эль-Аламейна в Москву. Самолет вылетел с побережья Средиземного моря и прибыл в аэропорт Шереметьево. На борту лайнера находились 176 пассажиров. Ранее Росавиация выдала авиакомпании разрешение на выполнение программы перелетов из Египта в Россию по новому маршруту. Как отмечается, новое направление позволит увеличить туристический поток между двумя странами. Всемирная федерация стрельбы из лука сняла ограничения с россиян. Спортсмены и команды теперь могут выступать под национальным флагом на мероприятиях, включая Кубок мира по стрельбе из лука и чемпионаты мира. Постановление при этом не распространяется на соревнования под эгидой Европейской федерации этого вида спорта. Ранее россиян допустили до квалификации на Олимпийские игры, однако они отказались участвовать без флага и гимна. Бабье лето придет в Москву к середине сентября. По предварительному прогнозу, потепление будет недолгим. Как сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, при благоприятном сценарии в первый месяц осени температура способна подняться до плюс 25 градусов. Однако, согласно прогнозам, уже в 20-х числах сентября ожидается до 13 градусов днем, а по ночам возможны первые заморозки. Россияне чаще всего держат деньги на накопительных счетах и банковских вкладах. Их используют 43,30% опрошенных соответственно. Также для большинства сейчас важнее сохранность уже собранных средств, а не заработок на инвестициях. Как выяснилось в ходе опроса, в ценные бумаги вкладывают 19%, в валюте или наличных рублях сбережения хранят примерно по 5%, а у каждого пятого совсем нет накоплений. Сегодня отмечается День малинового варенья. Этот весьма удивительный праздник появился в 2015 году, и выбор даты не случайен. В этот день на Руси праздновали малинник, праздник, посвященный самой ягоде. Малину ценили во все времена за вкус и полезные качества, используя как средство против простуды и для повышения иммунитета. А впрок ее заготавливают чаще всего в виде варенья. Оно способствует улучшению кровотворения, является антидепрессантом и, в отличие от лекарств, не провоцирует гастрит. В конце выпуска курса валют. На выходные и ближайший понедельник доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем доброго утра.

0: Дэн на Европе Плюс. Прямо сейчас впереди больше хитов и больше музыки. Будет The Second Voice. Стильная летняя тема, танцевальная. Такая немножко колорита в ней присутствует. А может и много. Let Me Be послушаем, оценим. Естественно, будет Ларин и Warning Signs. А еще будет гороскоп, само собой. Если хочется вместе с нами, вместе с Европой Плюс, составить планы на этот уикенд, на вторую половину уикенда, на воскресенье, то дождись. Все совсем скоро здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стэнет Т7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 490436. Стэнет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
7: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт, он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в Кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
8: Новый парк активного отдыха Кувырком в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувыркомпарк.рф. И подлазарин Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, Нопес.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

Отдыхайте с чистой совестью. На сегодня нет срочных дел. Все, точка. Это ко всем, это ко всем знак. Тельцы, следите, чтобы по глупости не разрушились кое-какие договоренности. Близнецы, в этот день выбирайте дела только по душе. Раки, весь день с вами будет происходить что-то чудесное. Львы, покажите хороший пример для окружающих и сделайте доброе дело. Девы, сегодня вам разрешается бросаться из крайности в крайность. Весы, не надо пытаться что-то сделать, если у вас нет сил. Отдыхайте. Скорпионы, постарайтесь сегодня никому не лгать. Стрельцы, легкий, несерьезный подход поможет справиться со сложной задачей. Козероги, чем меньше вас сегодня видно и слышно, тем лучше. Водолеи, вам многое способны простить близкие, но не стоит этим злоупотреблять. И рыбой наслаждайтесь любой ситуацией, в которой вы как-то вдруг оказались.

0: Эрик на Европе Плюс. Спасибо лету 2026 за вот такие хаос-хиты. Хаос вернулся в моду. В какой же раз? В 20-й? За последние лет 20? Каждое лето. Каждое лето дэнс-поп-хиты вот такие хаосовые. Мы, конечно же, их слушаем здесь, на Европе Плюс. И это круто. Самая лучшая музыка на планете Земля. Она вся у нас здесь будет скоро. Великолепная Оливия Дин. Ее история «Man I Need». Послушаем. Будет «Медуза». И танцевальный хит «I Don't Wanna Go Home Tonight». Все это впереди. Все скоро. Лови.
1: Реклама.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже 0+.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
8: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
9: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган-центр Регинос Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган-центр Регинос Магнитогорск» по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган-центр Регинос Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 53.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
13: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Это Басти и команда «Моя Мишель». «Если я буду танцевать», так называется их работа. Сейчас она допоет. Буду вклиниваться периодически. «Моя Мишель», команда прекрасная, любим их. Вообще одни из трендсеттеров, наверное, главных. Прямо сейчас на российской поп-сцене. Я не эксперт. Претендую, конечно, но тем не менее, говорят так, эксперты так говорят. «Если я буду танцевать», тема классная, тема стильная, естественно, мы всегда рады слышать команду «Моя Мишель» здесь у нас на Европе+, плюс, так что голосуй и за эту работу тоже в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Пока, слушаем Энрике Иглесиаса, «Тайдо Винсори», будет «Хёртс» и «Purple Disco Machine», «Wonderful Life», немножко танцевальная версия, и хита, все это впереди.
1: Реклама.
2: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже не интересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: 21 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Ограничение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
1: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Янг Ли и Сальма Хайек.
2: Огненная гора изголодалась.
1: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
7: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
8: Это более 2,5 миллионов друзей.
9: Привет! Мы бригада У! Вступай в группу «Европа Плюс». Подпишись!
10: Это Антон Камолов,
11: Артур
12: и Саша.
10: Если мы что-то не договорили в эфире,
12: можем
10: договорить здесь.
13: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
14: Радио номер один в России ВКонтакте.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Энрике Иглесиас, его вечный хит «Tired of Being Sorry» прямо сейчас на Европе+. Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет Кайго, будет новинка «Take Me Back», DNCE, Мадонна и Мартин Гэрикс, Нильс Ван Зант и Пакита. Будет «Темпер Сити», классная поп-рок-тема «Self-Aware». Все это в новом часе, все скоро.
1: Европа+. Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Марат Бикметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. Союз МС-30 отправится к МКС в марте будущего года. Названные финалисты конкурса «Культурная столица 2028» и новый сезон на Европе Плюс стартуют уже завтра. Об этом прямо сейчас. Итак, пилотируемый корабль «Союз МС-30» отправится с Байконура к МКС в марте следующего года. Как сообщили в Центре подготовки космонавтов, в основной экипаж входят космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Константин Борисов, а также астронавт НАСА Денис Бернхам, который отправится по соглашению о перекрестных полетах. Их дублерами станут россияне Олег Кононенко, Александр Гребенкин, а также американец Маркос Берриос. КАМАЗ приступил к разработке первого автобуса с автопилотом. В компании уточнили, что внедрять такой транспорт на российские дороги станут поэтапно. Процесс будет учитывать опыт эксплуатации беспилотных грузовиков и зависеть от создания необходимой нормативно-правовой базы. Ранее в Минтрансе рассказали о планах тестирования беспилотных трамваев без водителя в кабине. Начало испытаний запланировано на третий квартал следующего года. Оргкомитет объявил финалистов конкурса «Культурная столица-2028». В списке 8 городов: Калуга, Владикавказ, Гатчина, Вологда.

города Кемерово, Владимир, Краснодар и Тула. Всего на заявки на участие подавали 23 города. Конкурс «Культурная столица года» стартовал в 2023-м. Принять участие в нем могут города с населением не менее 200 тысяч человек. Напомню, культурной столицей текущего года стал Омск, а в следующем году будет Челябинск. На будущей станции Достоевская кольцевой линии московского метро началось строительство наклонного хода. Это эскалаторный тоннель, соединяющий станцию с вестибюлем. Как сообщил мэр Сергей Собянин, специалисты работают в сложных гидрогеологических условиях и применяют технологию замораживания грунта. Длина проходки превысит 92 метра. Достоевская, напомню, станет первой новой станцией кольцевой линии за более чем 70 лет. Новый сезон на Европе Плюс стартует уже завтра. «Бригада У», «Раш», «Крутой уикенд», «Weekend Star» не только выходят из отпуска. Так, по будням с 7 до 10 утра в «Бригаде У» вас ждут розыгрыши с невероятными призами, встречи со звездными гостями и билеты на выступления топовых артистов, и не только. Ну а с 7 до 9 вечера в радиоактивном шоу Антон Камолов, Артур и Саша снова будут спорить на горячие темы, делиться с самым сокровенным, шутить и общаться со слушателями. Присоединяйтесь. В конце выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97.51. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем прекрасного дня. We'll be right back.

0: новинка от Кайго. Знакомого нам артиста, конечно, вот уже лет так 10, я думаю, мы слушаем его хиты здесь на Европе Плюс. И это прекрасно. Его очередная тема «Take Me Back» заслуживает нашего, конечно, уважения, любви, поддержки в нашем чарте «Еврохит ТОП-40». Проголосую за нее, и уже на следующей неделе в новом сезоне мы услышим ее по пятницам, конечно. У нас новый сезон начинается в следующий, точнее, в этот понедельник, в следующий понедельник, в этот понедельник, в следующий понедельник, который будет завтра, следующий понедельник, следующий. Но Еврохит ТОП-40, конечно, традиционно в пятницу в 2 часа дня. Так что голосуй, заходи. И послушай легенду, послушай Нио, его историю Клоуза. Будет также Джейсон Деруло и диджей Годжи Мичико. Классная летняя тема, актуальная. Все это впереди.
1: Реклама. Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж. Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
6: Папа, динозавры в городе?
5: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
6: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
7: Возрастное ограничение 0+.
8: Мы, как обычно, в милый дом пойдем. И все, что нужно, обязательно найдем. Отличные цены и ассортимент. Найдем все, что нужно в любой момент. В сети магазинов «Милый дом» блендеры «Блэктон» в ассортименте от 699 рублей. Гольфы детские белые от 49 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмол». «Милый дом». Все нужное в нем.

0: качает, ребята, качает. Один из главных, наверное, главный все-таки танцевальный хит. Наверное, даже команду The Bounce они превосходят по уровню, как это правильно выразиться, проникновения на вечеринки летние, скажем так, в эфиры радиостанций, всех мировых радиостанций, платформ всех этих Spotify и так далее. Эта тема уже в историю вошла 100%. Есть еще одна, которая наверняка войдет, потому что это Тиесто, у него по-другому не бывает. Beautiful Places, так называется его работа. Послушаем. Будет поп-суперстар Ava Max с треком Kings and Queens. Все впереди, все на Европе+. Скоро.
1: Реклама.

0: адресу: Зеленый Лог, 53-57.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Белые медведи в Магнитогорске?
5: Белые медведи в Магнитогорске!
6: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
7: Билеты в продаже 0+.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Сколько стоит кроссовер?
11: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый Лог 53-1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый Лог 53-1.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666.

0: больше хитов и больше музыки. Впереди на Европе Плюс в этот уикенд. Вот что будет. Будет Дипло и танцевальная хитовая тема Two Steppin'. Еще будет Шакира и Burna Boy. Их один из главных, наверное, летних хитов лета 2026. Дай-дай. Почти 2,2 сказал. Что-то уже все. Еще есть Ларин и ее величайшая история «Euphoria». Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Скоро. Дождись.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
9: Только в ленте.
10: В кино с 20 августа.
11: Огненная гора изголодалась.
12: Только ты можешь спасти мир.
13: Ты ошибаешься.
10: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
14: Вулкан выбрал тебя не просто так.
10: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
15: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
16: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
17: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
18: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
19: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
20: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
21: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
22: Подробности на comtogether.t2.ru.
23: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
3: Я

0: ребята. Градусы, конечно, их история на ресницах, это круто. Замедляется время рядом там с кем-то, да? Но нам надо все-таки как-то уже потихонечку двигаться. Как это? Растрясти себя. Потому что все-таки неделя рабочая, она близка. Сейчас немножко расплакнул кто-то. Но, тем не менее, несмотря на то, что близка рабочая неделя, у нас много интересных и важных, и радостных поводов в эту неделю, как раз-таки, которая будет. Потому что у нас начинается новый сезон. И возвращается из отпуска твои любимые шоу и бригада У, и Rush. А в выходные будет крутой уикенд. Вот так я все подвел. И, конечно же, буду я. Меня зовут Денис Романов. Будем, ребята, будем радовать вас и дальше. И, конечно, музыку лучше ставить. Не надо ждать ничего. Вот она здесь и сейчас. Будет Кайра, будет классная тема Sour. Скоро, буквально несколько минут, и послушаем ее здесь, на Европе+. Плюс.
1: Реклама.
2: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог, 53.
7: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
12: Рекламная служба в Магнитогорске 206666.

0: это Fastboy, дуэт Fastboy, их новинка Music Sounds на Европе Плюс. У дуэта Fastboy что не трек, то какой-то невероятный танцевальный хит. Они, как правило, всегда как-то сезонно их выпускают. Летний сезон начался, точнее, нет, заканчивается. Они как-то вот опоздали чуть-чуть с этой историей. Надо было сразу в начале лета ее выдавать нам и все. Но ничего, мы все равно ее полюбим. Все равно будем за нее голосовать на europaplus.ru, чтобы она оказалась в чарте в нашем Еврохит ТОП-40. Так что заходи, поддержи парней, они заслуживают этого 100%. Еще один парень есть, который в свое время много любви на себя перенял, впитал. Это Гарри Стайлс, его история As It Was. Послушаем ее, точнее, As It Was, да? Будет Леони и Каллум Скотт, их поп-рок-хит называется Stay. Все это впереди.
1: Реклама.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже 0+.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
9: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
11: Купить все, что нужно, совсем не сложно. Любую задумку исполнить можно. По выгодным ценам все быстро найдем. Идем за покупками мы в «Милый дом». В сети магазинов «Милый дом» трехлучевой веник для уборки «Сорга» 109 рублей. Жидкий отбеливатель «Ваниш» 450 миллилитров 189,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666.

0: это Мизмо. Hello, the sun is up, where are you? Классная тема, танцевальная, больше хитов и больше музыки. Впереди на Европе Плюс. Будет легендарный поп-рок коллектив The Rasmus, Living in a World Without You. Послушаем. Будет Зиверт и Эгоистка. А еще, конечно, впереди в понедельник, завтра, больше твоих любимых шоу, которые возвращаются после отпуска.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу «Rush» возвращаются.

0: включай любимое шоу на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
13: В кино с 20 августа Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Ян Клин и Сальма Хайек.
14: Огненная гора изголодалась.
13: Жертва обстоятельств.
15: Категория 18+.
16: Вот это ухватил!
17: Ура! Купила! Мое!
18: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
19: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
20: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
0: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя.

0: Band The Rasmus Living in a World Without You, Алексей Манов.
1: Абсолютно поддерживаю, согласен.
0: Невозможно, я хотел добавить, невозможно это, невозможно.
1: Это другая серия, другая совсем
0: стиль. Ладно,
1: да-да-да. Похрипываем немножко, но уже лучше, чем в пятницу. Я в этом не сомневаюсь.
2: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Точка ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве полдень.

0: Европлюс и Алекс Манойлов. Всем-всем-всем отличных выходных. Заряжаемся позитивными эмоциями перед предстоящей рабочей неделей. Ну а впереди у нас Медуза, Loud Luxury, Britney Spears. Компания, конечно, разная, но однозначно супер-хитовая.
1: Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Свой дом, свой огород, своя цена – без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
7: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки лабиринт, он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
10: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172, на пес.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
1: Европа.
11: Плюс.

0: Уверенные мысли вслух от Тимы Белорусских на Европе Плюс. Дальше больше хитов, больше музыки. Ждем клан «Карусель», «Консул Трейнин» и классная летняя история от настоящих хитмейкеров Филатов Карас и Денис Ферст. Впереди на Европе Плюс «Sweet Summer Nights».
1: Реклама.

0: по адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Белые медведи в Магнитогорске.
2: Белые медведи в Магнитогорске.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог, 53.
10: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Микс. 9 недель у нас в Еврохит Топ 40. Сейчас 11 место. Хорошо, конечно, но можно лучше, разумеется. Надеюсь, так и будет по итогам следующей недели. В общем, ждем Феникс на первом месте чарта Европы Плюс.
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
3: Правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на accomptogeta.t2.ru.
7: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
8: 0+ реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
12: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
13: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
14: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: В январе по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
2: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на «MyMagnit.ru». Подробности на «Magnit.ru» и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Magnit.ru» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
11: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
12: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 13.

0: прошлом бывший кондитер. Вот если бы не музыка, как говорит сам Аля, то с удовольствием бы остался бы в этой профессии кондитера. Интересно, что бы выбрал вместо афиши сегодня Марат Бекмедов? Но я не сомневаюсь, я уверен, что все равно бы это была она, афиша на Европе Плюс. Подробности в середине этого часа. Марат, ждем.
1: Реклама.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.
5: Европа.
4: Плюс.

0: у тебя? Как
1: да,
0: дела?
1: Привет, Алекс. Все привет хорошо? Всем. Все отлично, а у Сука. Тебя?
0: Как слышишь? Не, на самом деле все хорошо, ждем твою афишу с нетерпением.
1: Спасибо. Сначала кино. В прокат вышел фантастический боевик «Капкан времени». Третья мировая война имела разрушительные последствия для человечества. Территория Северной Америки расколота на несколько зон, а предотвратить полное вымирание людей удалось благодаря усилиям ученого Айнена Прескотта и его компании. При этом корпорация создала смертельный нановирус, и он распространяется через специальные часы. А чтобы получить противоядие, инфицированный человек должен выполнить приказ и ликвидировать назначенную цель. В театре сатиры играют Шекспир. Это украшение строптивое. Случайно попав в Падую, веронский дворянин Петруччо узнает, что у сеньора Баптиста есть две дочери – милая Бьянка и строптивая Катарина. У Бьянки очередь из кавалеров, а Катарину, несмотря на богатое приданное, обходит стороной. Но Петруччо хочет жениться на деньгах. Здесь фарсовая ситуация доводится до полного гротеска. Всевозможные обманы, подмены и переодевания только усиливают главную интригу. Начало спектакля в 7 вечера. В столице проходит Московская музейная неделя. В рамках нее каждый месяц бесплатно можно посетить свыше 30 музеев, галерей и заповедников. У каждого свой день для бесплатного посещения. Например, сегодня можно попасть в музей Булгакова, галерею Шилова, дом Гоголя, дом русского зарубежья имени Солженицына и галереи объединения выставочные залы Москвы. Предварительно необходимо оформить бесплатный электронный билет. Все детали есть на портале mos.ru. Фестиваль «День истории Царицына» проходит сегодня в этом музее-заповеднике. Он посвящен переименованию села Черная Грязь в Царицына в 1775 году. На территорию усадьбы восстановят атмосферу 18 века с историческими костюмами, музыкой и театрализованными сценами. В программе исторический променад, выступления актеров, кавалерийские сцены, танцевальные эпизоды, фрагменты придворных церемоний и музыкальные произведения эпохи Екатерины II. Вход свободный. Ну а на сцене у каменного пруда на ВДНХ сегодня фестиваль гавайской культуры. Посетителей познакомят с традициями островов через танцы, музыку, мастер-классы и интерактивные занятия. В программе выступления Дома гавайского танца и других коллективов, уроки танцев и создание традиционных цветочных венков. Вход свободный. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: Скайго и Макс Макноун на Европе Плюс. 13:35 минут по московскому времени. Отличный хит «Take Me Back», который мы, разумеется, ждем и в нашем чарте в Еврохит Топ 40. Возможно, кстати говоря, уже и в ближайшую пятницу. В общем, это к чему? Потому что не забудь проголосовать за Кайго на europaplus.ru.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 9, плюс 11 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
1: Реклама. Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
8: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
9: Сколько стоит кроссовер?
10: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинас. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53/1.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20-66-66. 20-66-66.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: название этого трека «Take Me There». Ну, а проект «Дати» запомнить очень легко. Всего 4 буквы и 2 слова «Да», пробел «Ти». 13.50 в Москве, это Европа Плюс. Идем дальше, идем только вперед. Всем отличного выходного.
1: Реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта, карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего, в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
4: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motors».
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
11: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
12: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.
14: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: количество произнесенных слов «бамболео». Трек так и называется, да, «Бамболео» на Европе Плюс КДДК. Отличный летний хит на Европе Плюс. Ну и продолжим, конечно, в том же духе. Через пару минут с нами Леони и Каллум Скотт. Ждем. Stay.
1: Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
7: Парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: В милом доме супер цена. Успей купить в августе.
10: Влажные парфюмированные салфетки Эксе 100 штук или влажные хозяйственные полотенца Эксе 60 штук
9: всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
11: Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
12: Европа.
13: Плюс.

0: уже стал номером один во многих странах мира. Ну, не знаю, может, конечно, Мадонна и лукавит, но говорит, что она, ну, вот не ожидала никак такого глобального успеха этого альбома. Не ожидала, но наверняка надеялась. Ведь она все-таки по-прежнему настоящая поп-королева.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
1: Реклама.

0: по адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Белые медведи в Магнитогорске?
7: Белые медведи в Магнитогорске!
8: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
9: Билеты в продаже 0+.
10: Сколько стоит кроссовер?
11: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лог 53/1.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Кино с 20 августа.
8: Огненная гора изголодалась.
9: Только ты можешь спасти мир.
10: Ты ошибаешься.
7: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
11: Вулкан выбрал тебя не просто так.
7: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
12: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 740 49 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Европаплюс.ру.
14: Здесь больше хитов и больше музыки.
15: Никаких ограничений, полностью бесплатно.
13: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
15: Заходи на сайт европаплюс.ру
14: и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
13: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
15: Выигрывай билеты в кино и другие призы. 12+.

0: июна, Европа Плюс, Анотр, бодренько и так вполне себе по-летнему. Скажу тебе, есть предложение продолжить в том же духе, но будем считать, что принято единогласно. Впереди Сиа, Кали Минок, Second Voice, Робин Шульц и крутейший, новейший хит Sad Girls. Это профи высочайшего класса. Через несколько минут Биби Рекса и Дэвид Гетта.
1: Реклама.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
3: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке, горке, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
4: Новый парк активного отдыха кувырком в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172+.
5: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в августе новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл в Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
6: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
9: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и «Трейд-ин». Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
12: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
13: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Сан. Ждем сет-гелосов Еврохитов 40. А голосование за лучшие хиты идет, разумеется, нон-стоп на нашем сайте europaplus.ru. Так что присоединяйся.
1: Реклама. Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
2: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу: улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст, прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже 0+.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
11: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
12: Сколько стоит кроссовер?
13: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53-1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лог 53-1.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Ну и надо сказать, отличные хиты у нас уже совсем скоро. Это Хейвен и Кэтлин Арагон. I Run. Брутальный Темпер Сити. Услышим Self-Away. Мизмо на мече.

0: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
1: У того, кто слушает тебя по вечерам.
0: Бригада У и радиоактивное шоу «Rush» возвращаются.

0: вечера. Встречай любимые шоу на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
4: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
13: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Ян Клим и Сальма Хайек.
14: Огненная гора
13: изголодалась. Жертва обстоятельств.
15: Категория 18+.
16: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
17: Это более 2,5 миллиона друзей.
18: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
19: Подпишись!
20: Это Антон Камолов,
21: Артур
22: и Саша.
20: Если мы что-то не договорили в эфире,
22: можем
20: договорить здесь.
23: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
24: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: the sound. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет! В Москве 16 часов.

0: пилотов Кэрос, на этот раз вместе в компании с Dennis First. Отличный летний хит получился. Но дальше в том же духе продолжим Мичико. Впереди включаем фантазию, представляем себя где-нибудь на жарком пляже. Но для кого-то это сейчас реалии, это тоже допускаю, конечно же. Впереди диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди.
1: Реклама.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
4: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
5: Папа, динозавры в городе?
4: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
5: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
6: Возрастное ограничение 0+.
7: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
8: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
11: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
12: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков, месте и порядке получения уточняйте у продавцов.
13: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: Into Me. Ну а дальше у нас все больше хитов, все больше музыки. Ждем Тиесто. Впереди Доминик Файк, Шон Мендес и не один, а вместе с Камилой Кабео уже скоро.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
1: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 5357.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Бидол, это Доминик Файк на Еврок Плюс. Доминик Файк, который как сказал, что никогда не читает рецензии на свои альбомы. Считаю, что абсолютно это лишним, потому что главное, он сам уверен и знает все его работы самые крутые в мире. Ну что ж, позиция, однако, имеет право.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
4: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
1: europaplus.ru.
5: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: Кили, один из ее ярчайших и крутейших хитов «I Follow Rivers» на Европлюс. В начале часа следующего с нами уже Боб Синклар и Кайза. Ждем «I Can't Wait».
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: самый случай, когда не нужно быть телепатом или экстрасенсом, чтобы прочесть чужие мысли. Тима Белорусских как находка для шпиона просто. Да, все рассказал сам. Ничего не утаивая, ничего не тая. Мысли на Европе Плюс. Это Тима Белорусских. 17.22 в Москве. Меня зовут Алекс Мануйлов. И в мыслях и планах на ближайшие минуты у нас Розе Бруно Марс, Айова. Ждем Чарли Пус.
1: Реклама.
2: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
3: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинос Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинос Магнитогорск» по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
3: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган, Центр Регинос, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
9: Белые медведи на льду!
10: Белые медведи на льду!
11: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
12: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
13: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под глазами Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172-0+.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стэнет Т7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49-04-36. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
15: Европа Плюс.

0: лучший дебют недели в Еврохит Топ 40. Напомню, старт на 29 месте. Ну, а теперь ждем, конечно, мощного продвижения по нашей хит-лестнице на следующей неделе от КДДК. При твоей, конечно, поддержке на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Сколько стоит кроссовер?
10: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинас. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинас Магнитогорск. Зеленый лот 53/1.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

нам сейчас продемонстрировал Абе на Европе Плюс. Midnight in the Dark. 17.50 в Москве. И до конца этого часа на Европе Плюс сначала Джонни с хитом «Помню», но затем Бонасс и Бразерс, хит «My Heart». Уж точно хит.

0: на все времена. Ну а мы идем дальше, идем только вперед. И, конечно, дальше у нас однозначно лучшие хиты. Отличного выходного.
1: Европа плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Hits.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 18:00 в Москве. Всем привет.

0: Дипло на Европе Плюс, Two Steppin, 18 часов 17 минут в Москве. Всем привет, шагаем бодро дальше в этот уикенд. Еще целый вечер воскресенья у нас есть, чтобы классно отдохнуть, отлично провести время под лучшую музыку. Так что вперед вместе с Медузой в ближайшие минуты услышим Don't Wanna Go Home. И Ипнарок тоже здесь, Rise Up, совсем скоро.
1: Реклама.
2: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Товар различный в магазин отгружен. На поиски времени зря не трать. Клей-карандаш, когда тебе нужен, или просто школьная тетрадь. В сети магазинов «Милый дом» тетрадь зеленая в клетку или линию 12 листов 5 рублей. Клей-карандаш «Центрум Лайт» 11 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон – 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66. Европа плюс.

0: Басты моя мишель на Европе Плюс. Если я буду танцевать, ну, если охота потанцевать, не забывайте про наш подкаст «Резиденс». Все легко найти на сайте europaplus.ru. В любое время подключить особо классные электронные ритмы. Пока же продвигаемся далее вместе с Clan Carousel. Слышим «Ride» и дождемся Marshmello и Portugal The Man. Phoenix совсем скоро.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
1: Реклама.

0: адресу: Зеленый Лог, 5357.
1: Белые медведи в Магнитогорске.
2: Белые медведи в Магнитогорске.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49 04 36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20-66-66. 20-66-66.

Marshmallow, Particles and Man, Европе Плюс, Phoenix, Tonight. Сегодня, конечно же, проведем время не скучно. Ну и завтра утром тоже заскучать не дадут ребята из бригады. Они возвращаются после отпуска, так что не забудьте подключиться. Завтра с 7 до 10 утром здесь на Европе Плюс Белл и Вики, бригада У. Отдохнувшие, загорелые, заряженные. Так что подключайтесь обязательно. Пока же впереди у нас Саник, услышим Sky и Sombor тоже здесь. 12 to 12 совсем скоро.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс на Европе Плюс. Бизар, 19 часов и 18 минут в Москве. Всем привет, всем хорошего вечера. Продвигаемся не скучно. Надеюсь, вы классно отдохнули в эти выходные, подзарядились. Завтра, кстати, вечером будем подзаряжаться уже вместе с шоу «Rush». Возвращаются ребята после отпуска. Антон Камолов, Артур, Саша. Так что вот в это время с 7 вечера до 9 встречайте «Rush» на Европе Плюс уже завтра. Пока же здесь Шапель Роун. Услышим «Good Luck, Baby» и дождемся «Portugal the Man». «Feel it still» совсем скоро.
1: Реклама. Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
2: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинас». Только в августе новый «Хавейл Фригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинас», Магнитогорск. Зеленый лог 53.
3: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «Аутобанк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
7: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под глазами Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172+.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и «Трейд-ин». Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
10: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Большой нон-стоп заряжаем на Европе Плюс. 45 минут без остановок впереди. Ловите в это время пауза. Magnetic. Слышим AJR и Weak. Феникс и Ян Рейдолзон тоже здесь. Call it love.
1: Why don't we call it love?
0: И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем. 45 минут нон-стоп. Это Европа Плюс.
2: Прогноз погоды.
3: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
2: Реклама.
4: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Улица Зеленый Лог, 53.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Сколько стоит кроссовер?
10: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинас. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53-1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53-1.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Bowser на Европе Плюс, Magnetic. Так ритмично и по-летнему продвигаемся далее. В этот вечер, 2 часа 18 минут в Москве. Всем привет. Отдыхаем дальше под отличную музыку от Mizmo. Слышим Hello. И Леона и Калум Скотт уже здесь. Стэй уже через пару минут.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу «Rush» возвращаются.

0: больше. Только хиты. 45 минут. Европа
1: плюс. 45 минут, только хиты, ничего лишнего здесь на Европе Плюс. Будем слушать классную музыку, в том числе Алока и Халид, Dive Into Me. Тейли Свинс тоже здесь, Мистер Новый Лёв. Френч Монтана, Макс Би, Ever Since You Left Me.
2: Ever Since You Left Me. More money, more cars, more...
1: В общем, проведем время очень нескучно, музыкально. Скоро стартуем нон-стоп, это Европа Плюс.
0: Прогноз погоды.
3: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
0: Реклама. Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Сколько стоит кроссовер?
10: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лот 53/1.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

Лука Калина и Робби Блюз, Dive Into Me, 21:18 в Москве. Всем привет, ну, готовимся нырнуть в понедельник уже совсем скоро, продвигаемся в сторону новой недели. Начнется она весьма нескучно, кстати, вместе с бригадой У с 7 до 10. Завтра встречайте Вэл и Вики, после отпуска появляются, так что будут вас снова заряжать и радовать. Так что подключайтесь завтра, бригаду У пока же. Здесь Charli XCX, услышим Boom Clap и дождемся The Second Voice, Let Me Be на Европе Плюс.

В это время с нами Fast Boy с новинкой Music Sounds. Мы слышим Abbe, Meet Me in the Dark. Temper City, Self-Aware. И много других ваших любимых хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Редактор

0: Ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 10

Music Sounds, отличная новинка от Fastboy на Европе Плюс. Если понравилась песня, не забудьте ее, конечно же, в нашем чарте поддержать. Там все начинается по новой в Еврохит ТОП 40, так что welcome на сайте europlus.ru. А пока же движемся далее вместе с Джастином Тимберлейком. Услышим его легендарную работу What Goes Around Comes Around и летний ритмичный трек от DJ Goji и Джейсона Дерула Michiko через пару минут.

красивый трек от Дати на Европе Плюс. Далее продвигаемся тоже очень хитово. Еще больше классных хитов у нас на подходе. Услышим BTS и Swim. И дождемся завирусившийся трек от Доминика Файка Baby Doll совсем скоро на Европе Плюс.

0: Бомбас, ты моя Мишель на Европе Плюс. Если я буду танцевать, ну, надеюсь, потанцевать тоже вы успели в эти выходные. Отлично отдохнули, подзарядились, готовы к новой неделе. Продвигаемся далее. Не спеша, конечно же, и очень хитово. Впереди у нас Бауза, услышим Magnetic и Naked и Circle Waves. Через пару минут Sweet Emotion на Европе Плюс.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу «Rush» возвращаются.

Пауза на Европе Плюс, Magnetic, по-летнему ритмично продвигаемся далее в этот вечер. Привет всем, кто не спит. Ну, завтра, кстати, не забудьте проснуться пораньше. Завтра бригаду возвращается после отпуска с 7 до 10 утра здесь на Европе Плюс, в Эл и Вике. Снова в эфире, так что будет не скучно. Пока же с нами Риальто. Услышим No One Leaves the Discotheque Live и Леони Калум Скоттер. Здесь Stay через пару минут.

0: лучше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. 30 минут только музыки на старте понедельника. С нами в это время Imagine Dragons, Radioactive. Слышим Анаты, Talk to You. Терри Смит тоже появится, Mr. Know It All. И много других отличных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.

0: Европы Плюс. Радио номер один в России. А ты радиослушатель номер один. Давай отмечать вместе. 21 августа. День номер один на Европе Плюс. Целый день, каждый час. Ты можешь выиграть 11 тысяч рублей. Твой план простой. Слушай эфир, лови сигнал, дозванивайся первым.
1: И получи приятный бонус на свой счет.
0: 21 августа. День номер один на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше выигрышей.

давайте думать об этом. И сегодня как раз этот понедельник будем начинать с прекрасной мыслью «The sun is up, where are you?». Через пару минут здесь поймаем Рэя Далтона. Также впереди здесь Fast Boys, новинка Music

0: Бамбалео. Мощный взлет Аве, Meet Me in the Dark. Номер один. Южель, Moving to the Sun. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

станции номер один в России всем мальчишкам и девчонкам с плеерами. Большой пламенный привет и с другими проигрывателями тоже. Главное, что они есть, и они играют лучшую музыку этой планеты здесь вместе с Европой Плюс. Классная новинка Music Sounds, только что от Fastboy, да, Music Sounds. Лето продолжается, и жизнь идет к лучшему. Впереди на Европе Плюс Ava Max, Party Fake. Встретим также Алок и Калит, Diving to Me. И через пару минут здесь яркий хит этого лета 2026 от DJ Koji, Джейсон Дерул и Melody Michikov.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Hit.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

Только что на радиостанции номер один России. Это почему эти девочки такими грустными были? Потому что они Европу Плюс не встречали. Но как встретили, так сразу все изменилось. Это правда. Бибер Экса и Дэвид Гетта здесь на радиостанции номер один России. Мы готовы двинуть дальше и поймать еще больше хитов и больше музыки. Впереди Леони, Калум Скотт, Stay. Будет также команда Coldplay. Абсолютно легендарная музыкальная пластинка Clocks. Встретим и хит этого лета от Ави, Meet Me In The Dark. Меня зовут Макс Филин. Всем классной ночи и крутого понедельника вместе с Европой Плюс.

11 часов по московскому времени. Сегодня тема эфира. На чем нельзя экономить в отпуске? Вдруг вы уже собираетесь в отпуск, как раз пригодится. Или вы уже были в отпуске, и вы как раз можете по

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: все можно. Нам все можно, и по этому поводу добавим больше хитов и больше музыки. Будет Sugar Babes впереди и Temper City.
1: Реклама.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллионов друзей.
5: Привет, мы бригаду. Вступай в группу Европа Плюс.
6: Подпишись.
7: Это Антон Камолов,
8: Артур
9: и Саша.
7: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
7: договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
11: Радио номер 1 в России ВКонтакте.